Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Лето.

0: В разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3 единицы. 8-918-0807-3 единицы.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
8: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
9: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
10: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платили автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
0: Радио.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус «Ветеран боевых действий». Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
5: Останься, останься, останься, останься, останься. Останься на все.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если туман утром стелется по воде, к солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 17 июня в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут. Слабая магнитная буря.

0: на УФМ.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе отгремел краевой финал военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В этот раз за победу боролись участники специальной возрастной категории от 18 до 23 лет. На старт вышли 9 команд со всего Краснодарского края. Ребятам предстояло пройти 10 серьезных испытаний от инженерно-саперной подготовки и работы военного корреспондента до тактической медицины, огневой и строевой подготовки, а также тактической игры на местности. И вот как распределились призовые места. Бронза у команды «Армавира», серебро занимает «Лабинск», а победителем краевого финала стала команда из Славянска на Кубани. Поздравляем всех участников. Вы показали силу духа, настоящую командную работу и высокий уровень подготовки. В Усть-Лабинском городском поселении начались мероприятия по отлову безнадзорных животных. Работы проводят строго в соответствии с федеральным законом номер 498. Что ждет животных? Собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют, а затем выпустят обратно в прежние места обитания. Важное напоминание для владельцев – выпускать питомцев на самовыгул запрещено. За нарушение правил выгула предусмотрен административный штраф. Отлов безнадзорных животных будет проходить на регулярной основе до конца года.

0: пролетарской до красной и от советской до школьной. Также капитальный ремонт затронет участок от Коминтерна до Октябрьской. На выездном совещании детально обговорили условия работ, места установки временных знаков и ограждений. Особое внимание беспрепятственному проезду спецтранспорта. Ограничения движения будут действовать почти 4 месяца с 11 июня по 30 сентября 2026 года. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. С июня 26 года на территории парковой зоны озера Копытца станет еще больше полезной информации. Для вашего удобства вдоль всего периметра водоема у зон отдыха, входные группы и на смотровых площадках установлены информационные таблички. Актуальное расписание культурных досуговых мероприятий на июнь. Теперь каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с перечнем событий, которые пройдут на прилегающей к озеру территории. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ 107.9 FM.

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
1: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Компания РФ «Холод

0: КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. Ревхолод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
9: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
10: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если туман утром стелется по воде, к солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 17 июня в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут. Слабая магнитная буря.

0: на УФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 10 обращений от жителей района. Среди основных вопросов – грейдирование улиц на территории муниципалитета, ремонт детской площадки на улице Славянской, замена освещения, восстановление поврежденных заборных секций на улице Кавказской. Также были даны необходимые разъяснения по всем вопросам от жителей, оставшиеся взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращения 4-12-03. Глава района Станислав Гониченко провел встречу с активом местного отделения Краевой ассоциации ветеранов СВО совместно с исполнительным директором Ассоциации ветеранов специальной военной операции Краснодарского края, героем России Евгением Масейком. В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, деятельность, проводимую на территории района, а также дальнейшее развитие взаимодействия с ветеранами и военнослужащими, вернувшимися к мирной жизни. Также уделили внимание вопросу

0: периметру озера, включая основные зоны отдыха, входные группы и смотровые площадки. Накануне состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу. Среди смешанных команд он прошел на площадках озера Копытца. За звание сильнейших боролись 19 команд со всего района. По итогам соревнований победителем стало Усть-Лабинское городское поселение. Серебряные медали завоевала команда «Прогресс Агро», а третье место заняла команда «Братского сельского поселения». Команды-призеры были награждены кубками и грамотами, а участники – медалями и дипломами. В городском доме культуры прошел отчетный концерт народного самодеятельного хора «Любава. Звон колоколов степных». Артисты подарили зрителям вечер народной музыки, глубокие протяженные песни степей, гармоничное многоголосие и задорные фольклорные мелодии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: 107.9 FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если туман утром стелется по воде, к солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 17 июня в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут. Слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай. Работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Филиалу ПАО «Россети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM 8 909 45 30 30.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ.
2: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: Тут Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе отгремел краевой финал военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В этот раз за победу боролись участники специальной возрастной категории от 18 до 23 лет. На старт вышли 9 команд со всего Краснодарского края. Ребятам предстояло пройти 10 серьезных испытаний от инженерно-саперной подготовки и работы военного корреспондента до тактической медицины, огневой и строевой подготовки, а также тактической игры на местности. И вот как распределились призовые места. Бронза у команды «Армавира», серебро занимает «Лабинск», а победителем краевого финала стала команда из Славянска на Кубани. Поздравляем всех участников. Вы показали силу духа, настоящую командную работу и высокий уровень подготовки. В Усть-Лабинском городском поселении начались мероприятия по отлову безнадзорных животных. Работы проводят строго в соответствии с федеральным законом номер 498. Что ждет животных? Собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют, а затем выпустят обратно в прежние места обитания. Важное напоминание для владельцев. Выпускать питомцев на самовыгул запрещено. За нарушение правил выгула предусмотрен административный штраф. Отлов безнадзорных животных будет проходить на регулярной основе до конца года. Оставить заявку можно по телефону 4-10-98. Берегите своих питомцев и соблюдайте закон. Внимание, дачники! В связи с установлением устойчивой теплой погоды дорожные службы приступили к грейдированию дорожного полотна в районе дачных массивов. Водители и пешеходов просят соблюдать осторожность при передвижении по участкам, где ведется техника. Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее. Усть-Лабинске готовится к масштабному ремонту дорог. Глава города Роман Перевалов вместе с представителями подрядных организаций проинспектировал улицы, где уже этим летом заменят дорожное полотно. В планах улица Агаркова сразу на двух участках – от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Также капитальный ремонт затронет участок от Коминтерна до Октябрьской. На выездном совещании детально обговорили условия работ, места установки временных знаков и ограждений. Особое внимание беспрепятственному проезду спецтранспорта. Ограничения движения будут действовать почти 4 месяца с 11 июня по 30 сентября 2026 года. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. С июня 26 года на территории парковой зоны озера Копытца станет еще больше полезной информации. Для вашего удобства вдоль всего периметра водоема у зон отдыха, входные группы и на смотровых площадках установлены информационные таблички. Актуальное расписание культурных досуговых мероприятий на июнь. Теперь каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с перечнем событий, которые пройдут на прилегающей к озеру территории. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских.

0: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
4: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
5: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
10: Я тебя укушу.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

радио УФМ. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Аурус представил несколько новинок. Главным дебютантом Петербургского международного экономического форума стал обновленный Сенат. Седан косметически изменился внутри и снаружи. По технике модернизировали тормоза, подвеску и коробку передач. Кроме стандартной версии показали удлиненный седан Сенат Лонг и кабриолет. BAF представит в России новый пикап. Он сделан на базе внедорожника 212 Т0, который уже поступил в продажу и стоит от 4,5 миллионов рублей. Обе машины отличаются хорошей геометрической проходимостью и подготовлены к езде по бездорожью. Есть понижающий ряд, межколесные блокировки спереди и сзади. Полурамные грузовики ВИС на базе «Лады Гранты» начали оснащать кондиционером. Опция обойдется в 50 тысяч рублей. Ранее очень нужную в южных и не только регионах функцию получили и другие версии, в том числе машины с бортовой платформой. В зависимости от типа кузова, грузовики ВИС стоят от 1,5 миллиона рублей. Последние годы в автопроме принято описывать как кризис, но есть мнение, что настоящий кризис еще даже не начинался. Прежняя экономика автопрома была построена на идее, что машину нужно менять на новую через каждые 3-5 лет. Сейчас люди, наоборот, стремятся купить машину надолго. Избыток нововведений скорее отталкивает, чем вызывает вау-эффект. Подробнее о том, куда движется автопром, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 10 обращений от жителей района. Среди основных вопросов – градирование улиц на территории муниципалитета, ремонт детской площадки на улице Славянской, замена освещения, восстановление поврежденных заборных секций на улице Кавказской. Также были даны необходимые разъяснения по всем вопросам от жителей, оставшиеся взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращения 4-12-03. Глава района Станислав Гоняченко провел встречу с активом местного отделения Краевой ассоциации ветеранов СВО совместно с исполнительным директором Ассоциации ветеранов специальной военной операции Краснодарского края, героем России Евгением Масейко. В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, деятельность, проводимую на территории района, а также дальнейшее развитие взаимодействия с ветеранами и военнослужащими, вернувшимися к мирной жизни. Также уделили внимание вопросам воспитания молодежи, реализации общественных инициатив и оказания адресной помощи тем, кто в ней нуждается. Глава района отметил, что координацией данной работы на территории района будет заниматься участник специальной военной операции, участник кадрового проекта «Героя Кубани» Александр Волошин. Его опыт, активная гражданская позиция и глубокое понимание потребностей военнослужащих и ветеранов позволят эффективно выстраивать взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также обеспечить реализацию важных социальных и патриотических инициатив. Уважаемые жители и гости города, в целях повышения доступности культурно-досуговой информации на территории парковой зоны размещены информационные таблички с расписанием мероприятий на июнь. Каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с актуальным перечнем мероприятий. Информационные стенды установлены по всему периметру озера, включая основные зоны отдыха, входные группы и смотровые площадки. Накануне состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди смешанных команд. Он прошел на площадках озера Копытца. За звание сильнейших боролись 19.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. Радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанка. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт – это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства.

0: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8 909 444 59 62.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря. Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях, сезонных или круглогодичных, а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организации детского отдыха. При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета 150 тысяч рублей в течение календарного года проектом не увеличивается.
0: Расти большой.
1: В этом году рынок автокредитования, по данным аналитического агентства, демонстрирует уверенный рост. За первые 4 месяца текущего года банки выдали автокредитов на 547 миллиардов рублей, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост сегмента произошел, несмотря на сохранение высоких ставок по кредитам и рост цен на автомобили. По данным агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла почти на 5,5% и составила 3 миллиона 290 тысяч рублей. А в 2026 году рост цен на автомобили продолжился. Средняя цена растет из-за удорожания логистики и перестройки цепочек поставок в пользу китайских брендов.
0: Закрома Родины.
1: Маркировка кофе и цикория стартовала в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе «Честный знак». Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикория, сообщили в Центре. Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак», добавили там. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: бежи, не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы отдельно.
1: Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе отгремел краевой финал военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В этот раз за победу боролись участники специальной возрастной категории от 18 до 23 лет. На старт вышли 9 команд со всего Краснодарского края. Ребятам предстояло пройти 10 серьезных испытаний от инженерно-саперной подготовки и работы военного корреспондента до тактической медицины, огневой и строевой подготовки, а также тактической игры на местности. И вот как распределились призовые места. Бронза у команды «Армавира», серебро занимает «Лабинск», а победителем краевого финала стала команда из Славянска на Кубани. Поздравляем всех участников. Вы показали силу духа, настоящую командную работу и высокий уровень подготовки. В Усть-Лабинском городском поселении начались мероприятия по отлову безнадзорных животных. Работы проводят строго в соответствии с федеральным законом номер 498. Что ждет животных? Собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют, а затем выпустят обратно в прежние места обитания. Важное напоминание для владельцев – выпускать питомцев на самовыгул запрещено. За нарушение правил выгула предусмотрен административный штраф. Отлов безнадзорных животных будет проходить на регулярной основе до конца года. Оставить заявку можно по телефону 4-10-98. Берегите своих питомцев и соблюдайте закон. Внимание, дачники! В связи с установлением устойчивой теплой погоды дорожные службы приступили к грейдированию дорожного полотна в районе дачных массивов. Водители и пешеходов просят соблюдать осторожность при передвижении по участкам, где ведется техника. Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее. Усть-Лабинске готовится к масштабному ремонту дорог. Глава города Роман Перевалов вместе с представителями подрядных организаций проинспектировал улицы, где уже этим летом заменят дорожное полотно. В планах улица Агаркова сразу на двух участках – от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Также капитальный ремонт затронет участок от Коминтерна до Октябрьской. На выездном совещании детально обговорили условия работ, места установки временных знаков и ограждений. Особое внимание беспрепятственному проезду спецтранспорта. Ограничения движения будут действовать почти 4 месяца с 11 июня по 30 сентября 2026 года. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. С июня 2026 года на территории парковой зоны озера Копытца станет еще больше полезной информации. Для вашего удобства вдоль всего периметра водоема у зон отдыха, входные группы и на смотровых площадках установлены информационные таблички. Актуальное расписание культурных досуговых мероприятий на июнь. Теперь каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с перечнем событий, которые пройдут на прилегающей к озеру территории. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 10 обращений от жителей района. Среди основных вопросов – градирование улиц на территории муниципалитета, ремонт детской площадки на улице Славянской, замена освещения, восстановление поврежденных заборных секций на улице Кавказской. Также были даны необходимые разъяснения по всем вопросам от жителей, оставшиеся взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращения 4-12-03. Глава района Станислав Гониченко провел встречу с активом местного отделения Краевой ассоциации ветеранов СВО совместно с исполнительным директором Ассоциации ветеранов специальной военной операции Краснодарского края, героем России Евгением Масейком. В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, деятельность, проводимую на территории района, а также дальнейшее развитие взаимодействия с ветеранами и военнослужащими, вернувшимися к мирной жизни. Также уделили внимание вопросам воспитания молодежи, реализации общественных инициатив и оказания адресной помощи тем, кто в ней нуждается. Глава района отметил, что координацией данной работы на территории района будет заниматься участник специальной военной операции, участник кадрового проекта «Героя Кубани» Александр Волошин. Его опыт, активная гражданская позиция и глубокое понимание потребностей военнослужащих и ветеранов позволит эффективно выстраивать взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также обеспечить реализацию важных социальных и патриотических инициатив. Уважаемые жители и гости города, в целях повышения доступности культурно-досуговой информации на территории парковой зоны размещены информационные таблички с расписанием мероприятий на июнь. Каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с актуальным перечнем мероприятий. Информационные стенды установлены по всему периметру озера, включая основные зоны отдыха, входные группы и смотровые площадки. Накануне состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди смешанных команд. Он прошел на площадках озера Копытца. За звание сильнейших боролись 19 команд со всего района. По итогам соревнований победителем стало Усть-Лабинское городское поселение. Серебряные медали завоевала команда «Прогресс Агро», а третье место заняла команда «Братского сельского поселения». Команды-призеры были награждены кубками и грамотами, а участники – медалями и дипломами. В городском доме культуры прошел отчетный концерт народного самодеятельного хора «Любава. Звон колоколов степных». Артисты подарили зрителям вечер народной музыки, глубокие протяженные песни степей, гармоничное многоголосие и задорные фольклорные мелодии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Аурус представил несколько новинок. Главным дебютантом Петербургского международного экономического форума стал обновленный Сенат. Седан косметически изменился внутри и снаружи. По технике модернизировали тормоза, подвеску и коробку передач. Кроме стандартной версии показали удлиненный седан Сенат Лонг и кабриолет. BAF представит в России новый пикап. Он сделан на базе внедорожника 212 Т0, который уже поступил в продажу и стоит от 4,5 миллионов рублей. Обе машины отличаются хорошей геометрической проходимостью и подготовлены к езде по бездорожью. Есть понижающий ряд, межколесные блокировки спереди и сзади. Полурамные грузовики ВИС на базе «Лады Гранты» начали оснащать кондиционером. Опция обойдется в 50 тысяч рублей. Ранее очень нужную в южных и не только регионах функцию получили и другие версии. В том числе машины с бортовой платформой. В зависимости от типа кузова, грузовики ВИС стоят от 1,5 миллиона рублей. Последние годы в автопроме принято описывать как кризис, но есть мнение, что настоящий кризис еще даже не начинался. Прежняя экономика автопрома была построена на идее, что машину нужно менять на новую через каждые 3-5 лет. Сейчас люди, наоборот, стремятся купить машину надолго. Избыток нововведений скорее отталкивает, чем вызывает вау-эффект. Подробнее о том, куда движется автопром, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Ужин, правила три, важных слова одна, что я оставлен.

0: крепче, ближе, мам, поближе.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107 и 9 FM.

0: стекла, двери «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вам вставили? А если еще не

0: усть Слабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гуси и утки, плавая по воде, часто ныряют, бьют крыльями, будет дождь. По прогнозам синоптиков, четверг, 18 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
5: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанка. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт — это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках.
0: Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе отгремел краевой финал военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В этот раз за победу боролись участники специальной возрастной категории от 18 до 23 лет. На старт вышли 9 команд со всего Краснодарского края. Ребятам предстояло пройти 10 серьезных испытаний от инженерно-саперной подготовки и работы военного корреспондента до тактической медицины, огневой и строевой подготовки, а также тактической игры на местности. И вот как распределились призовые места. Бронза у команды «Армавира», серебро занимает «Лабинск», а победителем краевого финала стала команда из Славянска на Кубани. Поздравляем всех участников. Вы показали силу духа, настоящую командную работу и высокий уровень подготовки. В Усть-Лабинском городском поселении начались мероприятия по отлову безнадзорных животных. Работы проводят строго в соответствии с федеральным законом номер 498. Что ждет животных? Собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют, а затем выпустят обратно в прежние места обитания. Важное напоминание для владельцев – выпускать питомцев на самовыгул запрещено. За нарушение правил выгула предусмотрен административный штраф. Отлов безнадзорных животных будет проходить на регулярной основе до конца года. Оставить заявку можно по телефону 4-10-98. Берегите своих питомцев и соблюдайте закон. Внимание, дачники! В связи с установлением устойчивой теплой погоды дорожные службы приступили к грейдированию дорожного полотна в районе дачных массивов. Водители и пешеходов просят соблюдать осторожность при передвижении по участкам, где ведется техника. Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее. Усть-Лабинск готовится к масштабному ремонту дорог. Глава города Роман Перевалов вместе с представителями подрядных организаций проинспектировал улицы, где уже этим летом заменят дорожное полотно. В планах улица Агаркова сразу на двух участках – от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Также капитальный ремонт затронет участок от Коминтерна до Октябрьской. На выездном совещании детально обговорили условия работ, места установки временных знаков и ограждений. Особое внимание беспрепятственному проезду спецтранспорта. Ограничения движения будут действовать почти 4 месяца с 11 июня по 30 сентября 2026 года. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. С июня 26 года на территории парковой зоны озера Копытца станет еще больше полезной информации. Для вашего удобства вдоль всего периметра водоема у зон отдыха, входные группы и на смотровых площадках установлены информационные таблички. Актуальное расписание культурных досуговых мероприятий на июнь. Теперь каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с перечнем событий, которые пройдут на прилегающей к озеру территории. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ 107.9.

0: Реклама на УФМ.
1: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8

0: Скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гуси и утки, плавая по воде, часто ныряют, бьют крыльями, будет дождь. По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радіо УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря. Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях сезонных или круглогодичных, а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организации детского отдыха. При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета 150 тысяч рублей в течение календарного года проектом не увеличивается.
1: Расти большой.
2: В этом году рынок автокредитования, по данным аналитического агентства, демонстрирует уверенный рост. За первые 4 месяца текущего года банки выдали автокредитов на 547 миллиардов рублей, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост сегмента произошел, несмотря на сохранение высоких ставок по кредитам и рост цен на автомобили. По данным агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла почти на 5,5% и составила 3 миллиона 290 тысяч рублей. А в 2026 году рост цен на автомобили продолжился. Средняя цена растет из-за удорожания логистики и перестройки цепочек поставок в пользу китайских брендов.
1: Закрома Родины.
2: Маркировка кофе и цикория стартовала в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе «Честный знак». Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории, сообщили в центре. Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак», добавили там. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 10 обращений от жителей района. Среди основных вопросов – градирование улиц на территории муниципалитета, ремонт детской площадки на улице Славянской, замена освещения, восстановление поврежденных заборных секций на улице Кавказской. Также были даны необходимые разъяснения по всем вопросам от жителей, оставшиеся взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращения 4-12-03. Глава района Станислав Гоняченко провел встречу с активом местного отделения Краевой ассоциации ветеранов СВО совместно с исполнительным директором Ассоциации ветеранов специальной военной операции Краснодарского края, героем России Евгением Масейко. В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, деятельность, проводимую на территории района, а также дальнейшее развитие взаимодействия с ветеранами и военнослужащими, вернувшимися к мирной жизни. Также уделили внимание вопросам воспитания молодежи, реализации общественных инициатив и оказания адресной помощи тем, кто в ней нуждается. Глава района отметил, что координацией данной работы на территории района будет заниматься участник специальной военной операции, участник кадрового проекта «Героя Кубани» Александр Волошин. Его опыт, активная гражданская позиция и глубокое понимание потребностей военнослужащих и ветеранов позволят эффективно выстраивать взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также обеспечить реализацию важных социальных и патриотических инициатив. Уважаемые жители и гости города, в целях повышения доступности культурно-досуговой информации на территории парковой зоны размещены информационные таблички с расписанием мероприятий на июнь. Каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с актуальным перечнем мероприятий. Информационные стенды установлены по всему периметру озера, включая основные зоны отдыха, входные группы и смотровые площадки. Накануне состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди смешанных команд. Он прошел на площадках озера Копытца. За звание сильнейших боролись 19 команд со всего района. По итогам соревнований победителем стало Усть-Лабинское городское поселение. Серебряные медали завоевала команда «Прогресс Агро», а третье место заняла команда «Братского сельского поселения». Команды-призеры были награждены кубками и грамотами, а участники – медалями и дипломами. В городском доме культуры прошел отчетный концерт народного самодеятельного хора «Любава. Звон колоколов степных». Артисты подарили зрителям вечер народной музыки, глубокие протяженные песни степей, гармоничное многоголосие и задорные фольклорные мелодии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гуси и утки, плавая по воде, часто ныряют, бьют крыльями, будет дождь. По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
0: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платили автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио УФМ.

УФМ. Радио УФМ.

0: на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
12: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио. Радио УФМ.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гуси и утки, плавая по воде, часто ныряют, бьют крыльями, будет дождь. По прогнозам синоптиков, четверг, 18 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: Wir tanzuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

шепотом, спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать.
1: Реклама на УФМ.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Филиалу ПАО «Россети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.